Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

0: Радиостанция Infinity.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Луганской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 22 мая ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня, а также вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный-северо-западный. От слабого направления днем до 4-9 метров в секунду вечером. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. В воскресенье 23 мая малооблачно и без осадков, жара спадет, и днем уже до плюс 23, в воскресенье также до плюс 23, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: развивать аудиторию ежедневно, делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: В строительную организацию для работы на постоянной основе требуются водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 мая 1856 года была основана Третьяковская галерея. В этот день коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892 Третьяков принес свое собрание в дар Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства. Все это многообразие размещается в архитектурном комплексе в Лаврушинском переулке и в здании на Крымском валу. Указом президента Российской Федерации в 1995 году Государственная Третьяковская галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.
2: 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюрен была основана Международная Федерация Кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Есть сведения, что в то время и царская Россия в лице императорского общества «Правильной охоты» также принимала участие в международной кинологической интеграции. Однако в связи с политической обстановкой Россия так и не вошла в состав учредителей, хотя тогда этот вопрос обсуждался. Сегодня Международная кинологическая федерация МКФ, Международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран. По данным на 2023 год в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Россия. В сферу деятельности федерации входит обработка результатов различных международных выставок и испытание рабочих качеств с присуждением соответствующих титулов, регистрация заводских приставок, подтверждение титулов международных чемпионов, обновление и перевод стандартов, пород и международных соглашений на языки МКФ, подготовка календаря международных выставок, мероприятия, издания специализированной литературы и многое другое.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Всем знаком сегодня стоит попытаться реализовать свои творческие амбиции или испытать свои силы в принципиально новой сфере деятельности. В этом поможет основательный и серьезный подход, который сегодня следует применять даже к сфере чувств и межличностных отношений.
1: Звезды говорят. Овны будут заняты решением срочных дел или устранением служебного аврала. К вечеру вы будете напоминать выжатый лимон, а потому главной целью для вас станет отдых и ничего, кроме отдыха.
0: Тельцы сегодня окажутся в тупике по вине собственной невнимательности. Из-за досадной ошибки, на которую вы махнули рукой и сказали «авось, никто не заметит», вам придется возвращаться к тому, что вы считали окончательно завершенным.
1: Близнецам предстоит расставить все точки над «и» в сфере любовных привязанностей. Постарайтесь максимально тактично сформулировать свой отказ от общения с человеком, который питает к вам искреннюю симпатию.
0: Ракам сегодня следует досконально проверять качество всех приобретаемых товаров. Высока вероятность, что в этот день вы отдадите свои старательно заработанные рубли за бракованную вещь или за дешевую подделку.
1: В поведении львов в этот день будут преобладать такие качества, как скромность, основательность и серьезность. Пусть кому-то не понравится, что вы внезапно стали очень сдержанны и холодны. Главное, что именно так вам удастся вплотную приблизиться к заветным карьерным высотам.
0: Девы сегодня полностью откажутся от дел, которые не приносят ощутимую пользу. Чтобы в ближайшие выходные вас не вызвали на работу, вы будете терпеливо устранять служебный аврал, отказавшись от перерывов и разговоров с коллегами.
1: Весам сегодня суждено испытать разочарование в своем давнем приятеле. После того, как этот человек позволит себе плагиат и украдет вашу бизнес-идею, вы захотите раз и навсегда прекратить с ним любого рода общение.
0: Скорпионам не рекомендуется вступать в деловое партнерство с представителями противоположного пола. Вы, этот человек, вряд ли сможете приняться за дела, так как появившаяся между вами симпатия станет огромной помехой в работе.
1: Стрельцам сегодня суждено пережить мелкий конфликт со своей второй половинкой. Ссора, вспыхнувшая из-за бытовых мелочей, к вечеру сама по себе разрешится, но и вы, и ваш любимый человек не сможете общаться на позитиве.
0: Козерогам сегодня придется полностью отказаться от любовных иллюзий. После того, как вы получите подтверждение, что симпатичный вам человек питает теплые чувства к другой особе, вы грустно вдохнете, а затем приметесь выбирать новый объект увлечения.
1: Водолеям в этот день суждено играть только второстепенные роли. В момент, когда фортуна к вам явно неблагосклонна, постарайтесь отсидеться в тени более успешных коллег, не позволяя себе язвительных фраз и завистливых замечаний.
0: Рыбы сегодня будут крайне раздражены поведением кого-то из сослуживцев. Чтобы отстоять свой профессиональный авторитет и поставить на место заносчивого коллегу, вам придется воспользоваться рядом не самых порядочных мер, но в борьбе с нечестным врагом такое поведение – это норма.

0: Смоленской области в 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 22 мая ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня, а также вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный-северо-западный. От слабого направления днем до 4-9 метров в секунду вечером. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. В воскресенье 23 мая малооблачно и без осадков, жара спадет, и днем уже до плюс 23, в воскресенье также до плюс 23, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В эфире.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
6: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
1: Что нам стоит дом построить?
6: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
1: Деньги Дороги, как память.
6: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными. При этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

22 мая день рождения отмечает тюбик для зубной пасты. Тюбик изобрел американский дантист Вашингтон Шеффилд в конце 19 века. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантисту понравилась эта идея. Он усовершенствовал трубочки и сделал их пригодными для хранения зубной пасты. Однако доктор не был бизнесменом и не успел вовремя запатентовать изобретение. Этим воспользовался аптекарь Колгейт, который вскоре стал обладателем прав на тюбик. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Дантист и представить себе не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют красками и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. Напоследок интересный факт. Самая дорогая зубная паста в мире создана специально для королевы Англии. Стоимость одного тюбика — 50 000 евро.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 22 мая ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня, а также вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный-северо-западный. От слабого направления днем до 4-9 метров в секунду вечером. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. В воскресенье 23 мая малооблачно и без осадков, жара спадет, и днем уже до плюс 23. В воскресенье также до плюс 23, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты». Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: гостях у Тяпкина.
1: Сосед мой, Васька Ляпкин, спрашивает: Петь, а какие могут быть причины неурожая на огороде? Ну, погодные условия. А еще? Ну, забыл посадить.

0: тем. В середине мая можно начинать высаживать в открытый грунт рассаду некоторых однолетников и двулетников. В цветник уже можно отправлять астру, виолу, календулу, василек полевой, хризантему и петунию. Также в середине месяца самое время размножать многолетники делением корня. Пионы, дельфиниумы, флоксы и луковичные пересаживать можно, как только растения тронутся в рост. Начиная с 20-х чисел мая, можно сажать в грунт пророщенные клубни гладиолусов и георгинов.
1: Будьте здоровы!
0: Одним из цветочных символов мая, наряду с тюльпаном, нарциссом и сиренью, является, конечно, ландыш. И, разумеется, этот красивый и удивительный цветок активно используется в народной медицине. Ландыш помогает при заболеваниях глаз. А вот вам рецепт настойки, которую используют при конъюнктивите. Для нее нам понадобятся измельченные цветочки и листья. Их следует залить спиртом в пропорции 1 к 10. Настой выдерживают в течение 2 недель в темном месте, а потом процеживают. Чайную ложку полученного лекарства разводят в стакане воды и этим раствором промывают глаза 2 раза в день.
1: Житейская мудрость.
0: Считается, что если радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, то будет дождь, а если с противоположной, то погода прояснится. И не забывайте, что у природы нет плохой погоды. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: Сильная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Каким знаком сегодня стоит попытаться реализовать свои творческие амбиции или испытать свои силы в принципиально новой сфере деятельности? В этом поможет основательный и серьезный подход, который сегодня следует применять даже к сфере чувств и межличностных отношений.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут заняты решением срочных дел или устранением служебного аврала. К вечеру вы будете напоминать выжатый лимон, а потому главной целью для вас станет отдых и ничего, кроме отдыха.
0: Тельцы сегодня окажутся в тупике по вине собственной невнимательности. Из-за досадной ошибки, на которую вы махнули рукой и сказали «авось, никто не заметит», вам придется возвращаться к тому, что вы считали окончательно завершенным.
2: Близнецам предстоит расставить все точки над «и» в сфере любовных привязанностей. Постарайтесь максимально тактично сформулировать свой отказ от общения с человеком, который питает к вам искреннюю симпатию.
0: Ракам сегодня следует досконально проверять качество всех приобретаемых товаров. Высока вероятность, что в этот день вы отдадите свои старательно заработанные рубли за бракованную вещь или за дешевую подделку.
2: В поведении львов в этот день будут преобладать такие качества, как скромность, основательность и серьезность. Пусть кому-то не понравится, что вы внезапно стали очень сдержанны и холодны. Главное, что именно так вам удастся вплотную приблизиться к заветным карьерным высотам.
0: Девы сегодня полностью откажутся от дел, которые не приносят ощутимую пользу. Чтобы в ближайшие выходные вас не вызвали на работу, вы будете терпеливо устранять служебный аврал, отказавшись от перерывов и разговоров с коллегами.
2: Весам сегодня суждено испытать разочарование в своем давнем приятеле. После того, как этот человек позволит себе плагиат и украдет вашу бизнес-идею, вы захотите раз и навсегда прекратить с ним любого рода общение.
0: Скорпионам не рекомендуется вступать в деловое партнерство с представителями противоположного пола. Вы, этот человек, вряд ли сможете приняться за дела, так как появившаяся между вами симпатия станет огромной помехой в работе.
2: Стрельцам сегодня суждено пережить мелкий конфликт со своей второй половинкой. Ссора, вспыхнувшая из-за бытовых мелочей, к вечеру сама по себе разрешится, но и вы, и ваш любимый человек не сможете общаться на позитиве.
0: Козерогам сегодня придется полностью отказаться от любовных иллюзий. После того, как вы получите подтверждение, что симпатичный вам человек питает теплые чувства к другой особе, вы грустно вдохнете, а затем приметесь выбирать новый объект увлечения.
2: Водолеям в этот день суждено играть только второстепенные роли. В момент, когда фортуна к вам явно неблагосклонна, постарайтесь отсидеться в тени более успешных коллег, не позволяя себе язвительных фраз и завистливых замечаний.
0: Рыбы сегодня будут крайне раздражены поведением кого-то из сослуживцев. Чтобы отстоять свой профессиональный авторитет и поставить на место заносчивую коллегу, вам придется воспользоваться рядом не самых порядочных мер, но в борьбе с нечестным врагом такое поведение – это норма.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленск регион теплоэнерго утвержден график сезонных остановок котельных. Мероприятия проводятся ежегодно, преимущественно в летний период, и необходимы для подготовки инженерных сетей к предстоящему отопительному сезону. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение в этом году будет отключено с 16 по 30 июня в Дорогобуже, кроме улицы ДОС, с 7 по 21 июля в поселке Верхний Непровск. С 11 по 25 августа в Дорогобуже на улице ДОС. В Дорогобужском округе продолжается обкашивание общественных территорий. Работы ведутся на мемориальных комплексах, общественных пространствах, прилегающих территориях, социальных учреждений, пешеходных зонах и в местах массового пребывания жителей. Главная задача – обеспечение чистоты и порядка. Мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. Лисенок «Искра» – новый символ завода «Дорогобуж-котломаш». На ДКМ появился новый символ – персонаж-талисман по имени «Искра». Это очаровательный лисенок, который делает образ предприятия более живым и запоминающимся. Новый корпоративный элемент выбран не случайно, ведь огненно-рыжая шубка лисенка ассоциируется с теплом и пламенем – основной принцип работы котельного оборудования. А любознательность и активность этого зверька олицетворяет стремление предприятия к развитию и внедрению передовых технологий. «Искра» воплощает основные цели «Дорогобуж-котломаш» – энергию, тепло и надежность. «Будь ярче» – так называлась профилактическая акция, которую в преддверии летних каникул провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с юными инспекторами дорожного движения из Алексинской средней школы. Участники акции встречали учащихся на подходе к учебному заведению, чтобы рассказать о том, как стать заметнее на дорогах, особенно в темное время суток. Особое внимание было уделено светоотражающим элементам. Ребятам были продемонстрированы различные их виды. Участники акции предложили пешеходам приклеить световозвращающие наклейки к одежде и напомнили о правилах безопасности на дорогах. Основная цель акции – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток, а также популяризация использования световозвращающих элементов. Данная акция направлена на повышение осведомленности пешеходов о правилах безопасного поведения на дорогах и важности применения светоотражающих аксессуаров. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция
5: «Инфинити».
6: Экс он

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: придется платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
0: Закрома Родины.
1: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

22 мая день рождения отмечает тюбик для зубной пасты. Тюбик изобрел американский дантист Вашингтон Шеффилд в конце 19 века. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантисту понравилась эта идея. Он усовершенствовал трубочки и сделал их пригодными для хранения зубной пасты. Однако доктор не был бизнесменом и не успел вовремя запатентовать изобретение. Этим воспользовался аптекарь Колгейт, который вскоре стал обладателем прав на тюбик. Первые тубы изготавливали из олова. Затем его заменили на алюминий и пластик. Дантист и представить себе не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют красками и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. Напоследок интересный факт. Самая дорогая зубная паста в мире создана специально для королевы Англии. Стоимость одного тюбика — 50 000 евро.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Продолжается наведение чистоты и порядка на городских территориях города Сафоново. МБУ управление коммунального хозяйства ведет плановые работы по покосу травы и уборке общественных пространств. Спиливается поросель, которая мешает обзору пешеходов и снижает безопасность на тротуарах и переходах. Работы ведутся по утвержденному графику. Поисковый отряд «Боевое братство» извещает, что 23 мая, завтра в 11 часов утра в деревне Алферово состоится перезахоронение 39 солдат и офицеров Красной Армии, поднятых в ходе поисковых экспедиций поисковыми отрядами «Боевое братство» мемориал город Сафоново. Солдаты подняты по боям 11-го кавалерийского корпуса и 39-й армии Калининского фронта. Ржевско-Вяземская наступательная операция с 8 января по 20 апреля 1942 года. Приглашаем жителей Сафоновского муниципального округа принять участие в перезахоронении защитников Родины. Установлены личности подозреваемых в краже стола с летней площадки кафе в городе Сафоново. В полицию поступило сообщение о краже деревянного стола. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что ранним утром стол унесли двое мужчин, проходивших по улице мимо заведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности и местонахождение были установлены. Двое приятелей 2003 года рождения пояснили, что распивали алкоголь на берегу реки, а затем решили немного обустроить место своего отдыха и установить на нем стол. Они указали полицейским место пикника, похищенное имущество изъято. Следственным отделом МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Внимание! Разыскивается Солодуха Олег Владимирович, 1976 года рождения, проживал Сафоновский район, деревня Клинка. С 18 мая 2026 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет: кепка черная, футболка черная, штаны черные, шлепки зеленые. Просим сообщить любую информацию по телефонам 63 63 33 8 915 656 24 43 или 102. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
8: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 мая 1856 года была основана Третьяковская галерея. В этот день коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892 Третьяков принес свое собрание в дар Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства. Все это многообразие размещается в архитектурном комплексе в Лавушинском переулке и в здании на Крымском валу. Указом президента Российской Федерации в 1995 году Государственная Третьяковская галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.
2: 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная Федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Есть сведения, что в то время и царская Россия в лице императорского общества «Правильной охоты» также принимала участие в международной кинологической интеграции. Однако в связи с политической обстановкой Россия так и не вошла в состав учредителей, хотя тогда этот вопрос обсуждался. Сегодня Международная кинологическая федерация МКФ – международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран. По данным на 2023 год в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Россия. В сферу деятельности федерации входит обработка результатов различных международных выставок и испытание рабочих качеств с присуждением соответствующих титулов, регистрация заводских приставок, подтверждение титулов международных чемпионов, обновление и перевод стандартов, пород и международных соглашений на языке МКФ, подготовка календаря международных выставок, мероприятия, издания специализированной литературы и многое другое.
0: А в этот день. События, ставшие историей. We'll be right back.

0: старом балконе никогда ничего не найдешь.
1: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
3: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: всем знакам сегодня стоит попытаться реализовать свои творческие амбиции или испытать свои силы в принципиально новой сфере деятельности. В этом поможет основательный и серьезный подход, который сегодня следует применять даже к сфере чувств и межличностных отношений.
1: Звезды говорят. Овны будут заняты решением срочных дел или устранением служебного аврала. К вечеру вы будете напоминать выжатый лимон, а потому главной целью для вас станет отдых и ничего, кроме отдыха.
0: Тельцы сегодня окажутся в тупике по вине собственной невнимательности. Из-за досадной ошибки, на которую вы махнули рукой и сказали «авось, никто не заметит», вам придется возвращаться к тому, что вы считали окончательно завершенным.
1: Близнецам предстоит расставить все точки над «и» в сфере любовных привязанностей. Постарайтесь максимально тактично сформулировать свой отказ от общения с человеком, который питает к вам искреннюю симпатию.
0: Ракам сегодня следует досконально проверять качество всех приобретаемых товаров. Высока вероятность, что в этот день вы отдадите свои старательно заработанные рубли за бракованную вещь или за дешевую подделку.
1: В поведении львов в этот день будут преобладать такие качества, как скромность, основательность и серьезность. Пусть кому-то не понравится, что вы внезапно стали очень сдержанны и холодны. Главное, что именно так вам удастся вплотную приблизиться к заветным карьерным высотам.
0: Девы сегодня полностью откажутся от дел, которые не приносят ощутимую пользу. Чтобы в ближайшие выходные вас не вызвали на работу, вы будете терпеливо устранять служебный аврал, отказавшись от перерывов в разговорах с коллегами.
1: Весам сегодня суждено испытать разочарование в своем давнем приятеле. После того, как этот человек позволит себе плагиат и украдет вашу бизнес-идею, вы захотите раз и навсегда прекратить с ним любого рода общение.
0: Скорпионам не рекомендуется вступать в деловое партнерство с представителями противоположного пола. Вы, этот человек, вряд ли сможете приняться за дела, так как появившаяся между вами симпатия станет огромной помехой в работе.
1: Стрельцам сегодня суждено пережить мелкий конфликт со своей второй половинкой. Ссора, вспыхнувшая из-за бытовых мелочей, к вечеру сама по себе разрешится, но и вы, и ваш любимый человек не сможете общаться на позитиве.
0: Козерогам сегодня придется полностью отказаться от любовных иллюзий. После того, как вы получите подтверждение, что симпатичный вам человек питает теплые чувства к другой особе, вы грустно вздохнете, а затем приметесь выбирать новый объект увлечения.
1: Водолеям в этот день суждено играть только второстепенные роли. В момент, когда фортуна к вам явно неблагосклонна, постарайтесь отсидеться в тени более успешных коллег, не позволяя себе язвительных фраз и завистливых замечаний.
0: Рыбы сегодня будут крайне раздражены поведением кого-то из сослуживцев. Чтобы отстоять свой профессиональный авторитет и поставить на место заносчивого коллегу, вам придется воспользоваться рядом не самых порядочных мер, но в борьбе с нечестным врагом такое поведение – это норма.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в профессиональной карьере. Аль-Наср выиграл в заключительном туре у одного из аутсайдеров клуба «Дамак» 4-1 и стал чемпионом Саудовской Аравии. В этой игре Криш оформил дубль, и теперь у него 973 забитых мяча за карьеру. Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в далеком 2002 году в дебютном своем сезоне за «Спортинг». В Аль-Наср футболист перешел в декабре 2022 года и до этого смог выиграть здесь только Кубок арабских чемпионов в 2023 году. Напомним, что 41-летний Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Для игрока это будет уже шестое мировое первенство в карьере. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Колорадо, по мнению букмекеров, один из фаворитов, но Вегас с этим не согласен. Обыграв Аваланж на их площадке со счетом 4-2, к началу третьего периода хоккеисты Вегаса вели с преимуществом в 3 шайбы и довели встречу до победы и повели полуфинальной серии Кубка до 4 побед 1-0. Следующий матч запланирован на субботу. Чемпионат мира по хоккею идет своим чередом, и норвежцы оказали очень серьезное сопротивление канадцам на первом этапе соревнований. Интересно, что норвежцы вели в счете и 2-0, и 3-2, и 5-4, но канадцы каждый раз догоняли и, забросив победную шайбу в овертайме, выиграли со счетом 6-5. Они лидируют в группе «Б», а в группе «А» впереди Швейцария, которая все матчи выиграла в основное время и в этом туре 4-1 у Великобритании. В Национальной баскетбольной ассоциации чемпионы из Оклахомы, несмотря на все старания Виктора Венбаньямы, обыграли Сан-Антонио во втором полуфинальном матче со счетом 122-113 и сравняли счет в серии 1-1. Венбаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов. Что касается другого лидера Оклахомы, то Гилджес Александр забросил 30 очков в этом матче и также на его счету 4 подбора и сделал он еще 9 результативных передач. Продолжение серии 23 мая. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер не вызывался в расположение национальной команды с июля 2024 года. В августе того же года голкипер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. Но вот в одночасье все изменилось. Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером турнира 2010 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле.

0: Стройка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое, то легко.
4: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
6: Наш весенний плейлист для тебя.

0: 22 мая день рождения отмечает тюбик для зубной пасты. Тюбик изобрел американский дантист Вашингтон Шеффилд в конце 19 века. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантисту понравилась эта идея. Он усовершенствовал трубочки и сделал их пригодными для хранения зубной пасты. Однако доктор не был бизнесменом и не успел вовремя запатентовать изобретение. Этим воспользовался аптекарь Колгейт, который вскоре стал обладателем прав на тюбик. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Дантист и представить себе не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют красками и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. Напоследок интересный факт. Самая дорогая зубная паста в мире создана специально для королевы Англии. Стоимость одного тюбика – 50 тысяч евро.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленский регион Теплоэнерго утвержден график сезонных остановок котельных. Мероприятия проводятся ежегодно, преимущественно в летний период, и необходимы для подготовки инженерных сетей к предстоящему отопительному сезону. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение в этом году будет отключено с 16 по 30 июня в Дорогобуже, кроме улицы ДОС, с 7 по 21 июля в поселке Верхний Непровск. С 11 по 25 августа в Дорогобуже на улице ДОС. В Дорогобужском округе продолжается обкашивание общественных территорий. Работы ведутся на мемориальных комплексах, общественных пространствах, прилегающих территориях, социальных учреждений, пешеходных зонах и в местах массового пребывания жителей. Главная задача – обеспечение чистоты и порядка. Мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. Лисенок «Искра» – новый символ завода «Дорогобуж-котломаш». На ДКМ появился новый символ – персонаж-талисман по имени «Искра». Это очаровательный лисенок, который делает образ предприятия более живым и запоминающимся. Новый корпоративный элемент выбран не случайно, ведь огненно-рыжая шубка лисенка ассоциируется с теплом и пламенем – основной принцип работы котельного оборудования. А любознательность и активность этого зверька олицетворяет стремление предприятия к развитию и внедрению передовых технологий. «Искра» воплощает основные цели «Дорогобуж-котломаш» – энергию, тепло и надежность. «Будь ярче» – так называлась профилактическая акция, которую в преддверии летних каникул провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с юными инспекторами дорожного движения из Алексинской средней школы. Участники акции встречали учащихся на подходе к учебному заведению, чтобы рассказать о том, как стать заметнее на дорогах, особенно в темное время суток. Особое внимание было уделено светоотражающим элементам. Ребятам были продемонстрированы различные их виды. Участники акции предложили пешеходам приклеить световозвращающие наклейки к одежде и напомнили о правилах безопасности на дорогах. Основная цель акции – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток, а также популяризация использования световозвращающих элементов. Данная акция направлена на повышение осведомленности пешеходов о правилах безопасного поведения на дорогах и важности применения светоотражающих аксессуаров. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафленого. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: гостях у Тяпкина.
1: Сосед мой, Васька Ляпкин, спрашивает: Петь, а какие могут быть причины неурожая на огороде? Ну, погодные условия. А еще...

совсем. В середине мая можно начинать высаживать в открытый грунт рассаду некоторых однолетников и двулетников. В цветник уже можно отправлять астру, виолу, календулу, василек полевой, хризантему и петунию. Также в середине месяца самое время размножать многолетники делением корня. Пионы, дельфиниумы, флоксы и луковичные пересаживать можно, как только растения тронутся в рост. Начиная с 20-х чисел мая,

0: Одним из цветочных символов майя, наряду с тюльпаном, нарциссом и сиренью, является, конечно, ландыш. И, разумеется, этот красивый и удивительный цветок активно используется в народной медицине. Ландыш помогает при заболеваниях глаз. А вот вам рецепт настойки, которую используют при конъюнктивите. Для нее нам понадобятся измельченные цветочки и листья. Их следует залить спиртом в пропорции 1 к 10. Настой выдерживают в течение 2 недель в темном месте, а потом процеживают. Чайную ложку полученного лекарства разводят в стакане воды и этим раствором промывают глаза 2 раза в день.
1: Житейская мудрость.
0: Считается, что если радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, то будет дождь, а если с противоположной, то погода

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1800

0: 535 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Ленинградской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Продолжается наведение чистоты и порядка на городских территориях города Сафоново. МБУ Управление коммунального хозяйства ведет плановые работы по покосу травы и уборке общественных пространств. Спиливается поросель, которая мешает обзору пешеходов и снижает безопасность на тротуарах и переходах. Работы ведутся по утвержденному графику. Поисковый отряд «Боевое братство» извещает, что 23 мая, завтра в 11 часов утра в деревне Алферово состоится перезахоронение 39 солдат и офицеров Красной Армии, поднятых в ходе поисковых экспедиций поисковыми отрядами «Боевое братство» «Мемориал город Сафоново». Солдаты подняты по боям 11-го кавалерийского корпуса и 39-й армии Калининского фронта. Ржевско-Вяземская наступательная операция с 8 января по 20 апреля 1942 года. Приглашаем жителей Сафоновского муниципального округа принять участие в перезахоронении защитников Родины. Установлены личности подозреваемых в краже стола с летней площадки кафе в городе Сафоново. В полицию поступило сообщение о краже деревянного стола. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что ранним утром стол унесли двое мужчин, проходивших по улице мимо заведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности и местонахождение были установлены. Двое приятелей 2003 года рождения пояснили, что распивали алкоголь на берегу реки, а затем решили немного обустроить место своего отдыха и установить на нем стол. Они указали полицейским место пикника, похищенное имущество изъято. Следственным отделом МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Внимание! Разыскивается Солодуха Олег Владимирович, 1976 года рождения. Проживал Сафоновский район, деревня Клинка. С 18 мая 2026 года его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет. Кепка черная, футболка черная, штаны черные, шлепки зеленые. Просим сообщить любую информацию по телефону 63 63 33, 8 915 656 24 43 или 102. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радиостанция «Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: 22 мая день рождения отмечает тюбик для зубной пасты. Тюбик изобрел американский дантист Вашингтон Шеффилд в конце 19 века. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантисту понравилась эта идея. Он усовершенствовал трубочки и сделал их пригодными для хранения зубной пасты. Однако доктор не был бизнесменом и не успел вовремя запатентовать изобретение. Этим воспользовался аптекарь Колгейт, который вскоре стал обладателем прав на тюбик. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Дантист и представить себе не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют красками и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. Напоследок интересный факт. Самая дорогая зубная паста в мире создана специально для королевы Англии. Стоимость одного тюбика – 50 тысяч евро.
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
2: Закрома Родины.
3: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму $60 миллионов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше $60 миллионов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная

0: Это полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 22 мая 1856 года была основана Третьяковская галерея. В этот день коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892 Третьяков принес свое собрание в дар Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства. Все это многообразие размещается в архитектурном комплексе в Лаврушинском переулке и в здании на Крымском валу. Указом президента Российской Федерации в 1995 году Государственная Третьяковская галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.
4: 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная Федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Есть сведения, что в то время и царская Россия в лице императорского общества «Правильной охоты» также принимала участие в международной кинологической интеграции. Однако в связи с политической обстановкой Россия так и не вошла в состав учредителей, хотя тогда этот вопрос обсуждался. Сегодня Международная кинологическая федерация МКФ, Международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран. По данным на 2023 год в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Россия. В сферу деятельности федерации входит обработка результатов различных международных выставок и испытание рабочих качеств с присуждением соответствующих титулов, регистрация заводских приставок, подтверждение титулов международных чемпионов, обновление и перевод стандартов, пород и международных соглашений на языки МКФ, подготовка календаря международных выставок, мероприятия, издания специализированной литературы и многое другое.
2: А в этот день события, ставшие историей.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленск регион Теплоэнерго утвержден график сезонных остановок котельных. Мероприятия проводятся ежегодно, преимущественно в летний период, и необходимы для подготовки инженерных сетей к предстоящему отопительному сезону. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение в этом году будет отключено с 16 по 30 июня в Дорогобуже, кроме улицы ДОС, с 7 по 21 июля в поселке Верхний Непровск. С 11 по 25 августа в Дорогобуже на улице ДОС. В Дорогобужском округе продолжается обкашивание общественных территорий. Работы ведутся на мемориальных комплексах, общественных пространствах, прилегающих территориях, социальных учреждений, пешеходных зонах и в местах массового пребывания жителей. Главная задача – обеспечение чистоты и порядка. Мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. Лисенок Искра – новый символ завода «Дорогобуж-котломаш». На ДКМ появился новый символ – персонаж-талисман по имени Искра. Это очаровательный лисенок, который делает образ предприятия более живым и запоминающимся. Новый корпоративный элемент выбран не случайно, ведь огненно-рыжая шубка лисенка ассоциируется с теплом и пламенем – основной принцип работы котельного оборудования. А любознательность и активность этого зверька олицетворяет стремление предприятия к развитию и внедрению передовых технологий. Искра воплощает основные цели «Дорогобуж-котломаш» – энергию, тепло и надежность. «Будь ярче» – так называлась профилактическая акция, которую в преддверии летних каникул провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с юными инспекторами дорожного движения из Алексинской средней школы. Участники акции встречали учащихся на подходе к учебному заведению, чтобы рассказать о том, как стать заметнее на дорогах, особенно в темное время суток. Особое внимание было уделено светоотражающим элементам. Ребятам были продемонстрированы различные их виды. Участники акции предложили пешеходам приклеить световозвращающие наклейки к одежде и напомнили о правилах безопасности на дорогах. Основная цель акции – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток, а также популяризация использования световозвращающих элементов. Данная акция направлена на повышение осведомленности пешеходов о правилах безопасного поведения на дорогах и важности применения светоотражающих аксессуаров. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейшей производства

0: Водитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей, животновод 80 тысяч рублей, водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей, механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей, повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8 910 724 9740 и 8 903 143 42 56.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити». Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: 22 мая день рождения отмечает тюбик для зубной пасты. Тюбик изобрел американский дантист Вашингтон Шеффилд в конце 19 века. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантисту понравилась эта идея. Он усовершенствовал трубочки и сделал их пригодными для хранения зубной пасты. Однако доктор не был бизнесменом и не успел вовремя запатентовать изобретение. Этим воспользовался аптекарь Колгейт, который вскоре стал обладателем прав на тюбик. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Дантист и представить себе не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют красками и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. Напоследок интересный факт. Самая дорогая зубная паста в мире создана специально для королевы Англии. Стоимость одного тюбика – 50 тысяч евро.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Продолжается наведение чистоты и порядка на городских территориях города Сафоново. МБУ Управление коммунального хозяйства ведет плановые работы по покосу травы и уборке общественных пространств. Спиливается поросель, которая мешает обзору пешеходов и снижает безопасность на тротуарах и переходах. Работы ведутся по утвержденному графику. Поисковый отряд «Боевое братство» извещает, что 23 мая, завтра в 11 часов утра в деревне Алферово состоится перезахоронение 39 солдат и офицеров Красной Армии, поднятых в ходе поисковых экспедиций поисковыми отрядами «Боевое братство» мемориал город Сафоново. Солдаты подняты по боям 11-го кавалерийского корпуса и 39-й армии Калининского фронта. Ржевско-Вяземская наступательная операция с 8 января по 20 апреля 1942 года. Приглашаем жителей Сафоновского муниципального округа принять участие в перезахоронении защитников Родины. Установлены личности подозреваемых в краже стола с летней площадки кафе в городе Сафоново. В полицию поступило сообщение о краже деревянного стола. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что ранним утром стол унесли двое мужчин, проходивших по улице мимо заведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности и местонахождение были установлены. Двое приятелей 2003 года рождения пояснили, что распивали алкоголь на берегу реки, а затем решили немного обустроить место своего отдыха и установить на нем стол. Они указали полицейским место пикника, похищенное имущество изъято. Следственным отделом МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Внимание! Разыскивается Солодуха Олег Владимирович, 1976 года рождения, проживал Сафоновский район, деревня Клинка. С 18 мая 2026 года его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет. Кепка черная, футболка черная, штаны черные, шлепки зеленые. Просим сообщить любую информацию по телефонам 63 63 33 8 915 656 24 43 или 102. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: комплекс эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Сосед мой, Васька Ляпкин, спрашивает: Петь, а какие могут быть причины неурожая на огороде? Ну, погодные условия. А еще...

0: совсем.
1: В середине мая можно начинать высаживать в открытый грунт рассаду некоторых однолетников и двулетников. В цветник уже можно отправлять астру, виолу, календулу,

0: и луковичные пересаживать можно, как только растения тронутся в рост. Начиная с 20-х чисел мая можно сажать в грунт пророщенные клубни гладиолусов и георгинов.
1: Будьте здоровы!
0: Одним из цветочных символов мая, наряду с тюльпаном, нарциссом и сиренью, является, конечно, ландыш. И, разумеется, этот красивый и удивительный цветок активно используется в народной медицине. Ландыш помогает при заболеваниях глаз. А вот вам рецепт на

0: Песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 7005. В строительную организацию для работы на постоянной основе требуются: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в профессиональной карьере. Аль-Наср выиграл в заключительном туре у одного из аутсайдеров клуба «Дамак» 4-1 и стал чемпионом Саудовской Аравии. В этой игре Криш оформил дубль, и теперь у него 973 забитых мяча за карьеру. Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в далеком 2002 году в дебютном своем сезоне за «Спортинг». В Аль-Наср футболист перешел в декабре 22-го года и до этого смог выиграть здесь только Кубок арабских чемпионов в 23-м году. Напомним, что 41-летний Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Для игрока это будет уже шестое мировое первенство в карьере. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Колорадо, по мнению букмекеров, один из фаворитов, но Вегас с этим не согласен. Обыграв Аваланж на их площадке со счетом 4-2, к началу третьего периода хоккеисты Вегаса вели с преимуществом в 3 шайбы и довели встречу до победы и повели полуфинальной серии Кубка до 4 побед 1-0. Следующий матч запланирован на субботу. Чемпионат мира по хоккею идет своим чередом, и норвежцы оказали очень серьезное сопротивление канадцам на первом этапе соревнований. Интересно, что норвежцы вели в счете и 2-0, и 3-2, и 5-4, но канадцы каждый раз догоняли и, забросив победную шайбу в овертайме, выиграли со счетом 6-5. Они лидируют в группе «Б», а в группе «А» впереди Швейцария, которая все матчи выиграла в основное время, и в этом туре 4-1 у Великобритании. В Национальной баскетбольной ассоциации чемпионы из Оклахомы, несмотря на все старания Виктора Венбаньямы, обыграли Сан-Антонио во втором полуфинальном матче со счетом 122-113 и сравняли счет в серии 1-1. Венбаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов. Что касается другого лидера, лидера Оклахомы, то Гилджес Александр забросил 30 очков в этом матче, и также на его счету 4 подбора и сделал он еще 9 результативных передач. Продолжение серии 23 мая. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер не вызывался в расположение национальной команды с июля 2024 года. В августе того же года голкипер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. Но вот в одночасье все изменилось. Нойеру 40 лет. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером турнира 2010 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

0: Челябинской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 23 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 24 августа облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ночью 11-13, днем 20-22. В понедельник днем до плюс 21 и также пройдут небольшие дожди. Во вторник похолодает до плюс 18 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
3: Максим Горький.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
9: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити».

0: Ленинского, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фотоарт-принт «Дорогобуш» ВКонтакте. Фотоартпринт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: всем об экономике в программе «Кошелек».
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
0: Закрома Родины.
1: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму $60 миллионов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше $60 миллионов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

22 мая день рождения отмечает тюбик для зубной пасты. Тюбик изобрел американский дантист Вашингтон Шеффилд в конце 19 века. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантисту понравилась эта идея. Он усовершенствовал трубочки и сделал их пригодными для хранения зубной пасты. Однако доктор не был бизнесменом и не успел вовремя запатентовать изобретение. Этим воспользовался аптекарь Колгейт, который вскоре стал обладателем прав на тюбик. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Дантист и представить себе не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют красками и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. Напоследок интересный факт. Самая дорогая зубная паста в мире создана специально для королевы Англии. Стоимость одного тюбика — 50 000 евро. Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Смоленск регион теплоэнерго утвержден график сезонных остановок котельных. Мероприятия проводятся ежегодно, преимущественно в летний период, и необходимы для подготовки инженерных сетей к предстоящему отопительному сезону. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение в этом году будет отключено с 16 по 30 июня в Дорогобуже, кроме улицы ДОС, с 7 по 21 июля в поселке Верхний Непровск. С 11 по 25 августа в Дорогобуже на улице ДОС. В Дорогобужском округе продолжается обкашивание общественных территорий. Работы ведутся на мемориальных комплексах, общественных пространствах, прилегающих территориях, социальных учреждений, пешеходных зонах и в местах массового пребывания жителей. Главная задача – обеспечение чистоты и порядка. Мероприятия выполняются согласно утвержденному графику. Лисенок «Искра» – новый символ завода «Дорогобуж-котломаш». На ДКМ появился новый символ – персонаж-талисман по имени «Искра». Это очаровательный лисенок, который делает образ предприятия более живым и запоминающимся. Новый корпоративный элемент выбран не случайно, ведь огненно-рыжая шубка лисенка ассоциируется с теплом и пламенем – основной принцип работы котельного оборудования. А любознательность и активность этого зверька олицетворяет стремление предприятия к развитию и внедрению передовых технологий. «Искра» воплощает основные цели «Дорогобуж-котломаш» – энергию, тепло и надежность. «Будь ярче» – так называлась профилактическая акция, которую в преддверии летних каникул провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с юными инспекторами дорожного движения из Алексинской средней школы. Участники акции встречали учащихся на подходе к учебному заведению, чтобы рассказать о том, как стать заметнее на дорогах, особенно в темное время суток. Особое внимание было уделено светоотражающим элементам. Ребятам были продемонстрированы различные их виды. Участники акции предложили пешеходам приклеить световозвращающие наклейки к одежде и напомнили о правилах безопасности на дорогах. Основная цель акции – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток, а также популяризация использования световозвращающих элементов. Данная акция направлена на повышение осведомленности пешеходов о правилах безопасного поведения на дорогах и важности применения светоотражающих аксессуаров. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МОМВД России Дорогобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека ретро.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 22 мая 1856 года была основана Третьяковская галерея. В этот день коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всячески их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения, а в 1892 Третьяков принес свое собрание в дар Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие брату Третьякова Сергею Михайловичу. В настоящее время коллекция Третьяковской

0: галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства. Все это многообразие размещается в архитектурном комплексе в Лавушинском переулке и в здании на Крымском валу. Указом президента Российской Федерации в 1995 году Государственная Третьяковская галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.
1: 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная Федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Есть сведения, что в то время и царская Россия в лице императорского общества «Правильной охоты» также принимала участие в международной кинологической интеграции. Однако в связи с политической обстановкой Россия так и не вошла в состав учредителей, хотя тогда этот вопрос обсуждался. Сегодня Международная кинологическая федерация МКФ – международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран. По данным на 2023 год в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Россия. В сферу деятельности федерации входит обработка результатов различных международных выставок и испытание рабочих качеств с присуждением соответствующих титулов, регистрация заводских приставок, подтверждение титулов международных чемпионов, обновление и перевод стандартов, пород и международных соглашений на языке МКФ, подготовка календаря международных выставок, мероприятия, издания специализированной литературы и многое другое.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Продолжается наведение чистоты и порядка на городских территориях города Сафоново. МБУ Управление коммунального хозяйства ведет плановые работы по покосу травы и уборке общественных пространств. Спиливается поросель, которая мешает обзору пешеходов и снижает безопасность на тротуарах и переходах. Работы ведутся по утвержденному графику. Поисковый отряд «Боевое братство» извещает, что 23 мая, завтра в 11 часов утра в деревне Алферово состоится перезахоронение 39 солдат и офицеров Красной Армии, поднятых в ходе поисковых экспедиций поисковыми отрядами «Боевое братство» мемориал город Сафоново. Солдаты подняты по боям 11-го кавалерийского корпуса и 39-й армии Калининского фронта. Ржевско-Вяземская наступательная операция с 8 января по 20 апреля 1942 года. Приглашаем жителей Сафоновского муниципального округа принять участие в перезахоронении защитников Родины. Установлены личности подозреваемых в краже стола с летней площадки кафе в городе Сафоново. В полицию поступило сообщение о краже деревянного стола. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что ранним утром стол унесли двое мужчин, проходивших по улице мимо заведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности и местонахождение были установлены. Двое приятелей 2003 года рождения пояснили, что распивали алкоголь на берегу реки, а затем решили немного обустроить место своего отдыха и установить на нем стол. Они указали полицейским место пикника, похищенное имущество изъято. Следственным отделом МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Внимание! Разыскивается Солодуха Олег Владимирович, 1976 года рождения, проживал Сафоновский район, деревня Клинка. С 18 мая 2026 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет: кепка черная, футболка черная, штаны черные, шлепки зеленые. Просим сообщить любую информацию по телефону 63 63 33 8 915 656 24 43 или 102. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении выпуска, как всегда, о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, будет слабо расти. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 25 мая. Желаем вам хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека.

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8 996 090.

0: 80 тысяч. Водитель категории С со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека «Ретро».

0: Рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

Для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 848-144-59503. 59503. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 23 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 24 августа облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ночью 11-13. 13, днем 20-22. В понедельник днем до плюс 21 и также пройдут небольшие дожди. Во вторник похолодает до плюс 18 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах.

0: Полок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто.
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: завоевывать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

would like us to do this shit, please.